0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «На-на», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
3: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.

0: «Утренний лайф» на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Жақсыңарбы, жақсыңарбы, жақсыңарбы. Құтмантаңыздар, мен айдарымызлар, жалпы Қырғызстан. Қандайсыңар? Біз келіп қалдық.
2: Доброе утро, друзья. На часах раннее утро. Да, это значит, пора просыпаться красиво, вкусно и, конечно, с хорошим настроением. А для того, чтобы у вас сегодня было прекрасное настроение, мы со Скатом вам в этом поможем. Сегодня 19 мая, вторник, самый продуктивный день. Так что я надеюсь, что у вас настрой отличный.
1: Ола, 3 сат, біздің қатарда чоу. Қолыңыз, мына біз айтқан нәрсенің барлығы жақсы мағынай, белектердің барлығы сіздер үшін қамсыз далған. Бізде 107.8 жетіңнен оқсаңыз болады, Авторадио KG сайтынан оқсаңыз болады, жаңа Азия FM KG сайты. Онлайн дүйнен қайсы бұрышында болбаңыз, бізменен чоғы олсаңыз болады. Таңғы лайф өзінің 3 сағаттық ішін баштады.
2: Я хочу сказать, что погода на улице прекрасная.
1: Салқын, жел, негізі мұндай, ұшындай ілі ауарай болып тұрса, дағы соның болмағы?
2: По идее. Синоптики обещали, что будет дождь, но это было вчера. Сегодня синоптики решили поменять погоду.
1: Джан, где температура?
2: Скорее всего так, да.
1: Джан, для Кыргызов шиты. Бүгін келем деп, жетіспей қалды, ерсті қылып айтайын, ертең бір өренші дегендей болып, бүгінде де келіп қосым мүмкін де.
2: Ну, возможно, ближе к ночи, возможно, но, как мне вот приложение подсказывает, написано, что будет только облачно, так что имейте в виду, дорогие друзья, на улице немного прохладно, но в то же время свежо. Мы, как всегда, подготовили для вас классные музыкальные хиты, актуальные новости, конечно, будет информация о прогнозе погоды и будут игры, подарочки, так что делаем радиоприемники погромче, подключаемся к нам и доброе утро.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио.

0: день.
1: А я хочу начать с того, что сегодня просто прекрасный день, 19 мая, вторник, и богат на несколько прекрасных событий сегодняшний день.
2: Дароу, мен бұл жақтан медиктердің майрам екенін көріп, шыншалық сүйіндім. Сөйі дегенде, бұл адамдар майрамға, бұл адамдар құттықтауларға, жақсы сөздерге дайыма татықты деп ойлайым. Бүгін, мысалы, фармацевт болып іштегендердің майрамы екен, және ұшында еле, үй бүлілік дәрігерлер бар ғой. Мына ушул адамдардын бүткүл дүйнөлүк майрамы экен.
1: Ой, прекрасно. Поздравляем всех фармацевтов и всех семейных врачей с вашим сегодняшним праздником. Также сегодня мир отмечает день рождения такого вот легендарного кубика Рубика. Скажи, пожалуйста, удавалось собрать тебе все стороны?
2: Жок. Бир да жол чогултуп көргөнмүн. Бираз кызыккам. Анан жана интернетте кантип чогултуш керек деген видеолор бар го, ошолордун далайын көргөм. Бирок ошолор айтканды кылсам деле окшошкон эмес да.
1: Ну там есть свои определенные правила, да, для того, чтобы собрать техника.
2: Санаш керек экен. Мисалы үчүн билбейм, YouTube-тан бир нече жана кантип чогултуш керек деген видеолорду көрсөм, алардыкы чогулду да. Алар айткан боюнча мен айлантып көрсөм, менки чогулбай калды.
1: Ну, мне кажется, практика нужна.
2: Ошондой окшойт да.
1: Да, тут получается кубик Рубик та самая головоломка, да, которая проверяет, мне кажется, и нервы, и терпение, и даже уровень IQ, друзья. Так что, если вы давно не собирали этот легендарный кубик, то самое время, если у вас нету его, то приобрести и собрать хотя бы, ну, один цвет, почему бы и нет. А также сегодня день ландыша. Вот вчера вот отмечали день сирени. Сегодня день ландыша. Да, если ты вчера не успел еще сиреню подарить своей супруге, Аскат, сегодня отличный повод для того, чтобы собрать ландыш и подарить.
2: Егер кече сиренге жетишпей калсаң, бүгүн ландышка жетип алсаң, эртең дагы бир экен түрүн чыгарасыңар
1: да. Обязательно. Это праздник одного из самых таких нежных и ароматных весенних цветов, друзья. Так что тоже имейте в виду.
2: Алеми, эртең менен эрте туруп, биздин катарга кошулгандардын арасында кимдер бар экен десең, Асел деген угарманыбыз бар экен. Жеке саламатсыздар кутман таң, урматтуу менен сүйүктүү алпарчылар, алпарчы досторум дейт. Силерге чын денсаулук, үй-бүлөлүк, бакытка каалайм, бактылуу болуңуздар, тынык эфир менен силерди жакшы көрөм деген кеп, анан пионер майрамы менен куттуктайм деп. Ушундай бүгүн пионерлердин күнү беле. Илгери пионерлер ушул күнү майрамдачу эле.
1: Не знаю, потому что я такой информации не получила.
2: Аселяем, был майрам туралу, бизге толук маалымат берип коюңуз.
1: Бизге маалымат берип адамдарды куттуктай кетели.
2: Ошо да. Андан сырткары бүгүнкү күндөн эсебинен туулган күн ээлерин куттуктайбыз. 19 майда кимде ким өздүк майрамын белгилеп аткан болсо, туулган күнүңүздөр менен.
1: Вот так вот. Друзья, мы продолжаем. Впереди, конечно же, вас ждут самые лучшие музыкальные треки и актуальные новости.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Пособие для жителей высокогорных районов получают порядка 29 тысяч человек. Данные на 1 мая приводит Минтруда. Ежемесячное пособие положено гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных трудодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Пособие назначается с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. При этом доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Для государственных служащих Кыргызстана планируют ввести дресс-код с элементами национального стиля. Глава Кабмина Албек Касыбалиев поручил Министерству культуры подготовить эскизы одежды. При этом для международных встреч и официального протокола прежние правила формы одежды останутся в силе. Ранее членам Кабмина разрешили находиться на рабочих местах без пиджаков и галстуков. Такую меру обосновали экономией электричества из-за снижения нагрузки на кондиционеры. В Кыргызстане Курманайт будет отмечаться 27 мая. Об этом сообщает Духовное управление мусульман. Отмечается, что этот день будет официальным выходным. Курманайт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста. Это один из самых значимых мусульманских праздников. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. Это Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ! Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
0: Реклама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойры жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до плюс 25. В Иссык-Кульской области днем плюс 15 градусов. В Нарыне также осадки и днем плюс 20. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается до 19 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0-557-900-600.
5: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0-550-08-88-81.
9: Ищите краску, которая не подведет? Декор-Идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0-705-98-88-87.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: И снова доброе утро всем тем, кто уже проснулся, ну, прям окончательно, да, можно сказать, на часах уже 8:06. И, конечно же, доброе утро тем, кто уже, скорее всего, только глазки открывает. Просыпаемся вместе с нами. Это утренний лайф.
2: Бардыңыздарға салам. Екінші сағат өзіне сәуінен біздің шақырықтардағы башқача болып қалды. Мысал үшін, бірінші сағатта ойғон құла, тұрғыла, біздің қатарға қошылыла десек, екінші сағатта болса, емес, сіздердің сымыңдарды біздің жеңушілердің қатарынан көрелі. Мысал үшін, білбейм, кім деген Айбек деген оғарманыз болса, Айбек Баланча Утту деген. Қандай сонын оғыла, тұрау?
1: Я болса, Айнура Баланча Утту деген деді.
2: Мына ұшындай жеңушілердің қатарында сіз де болыңыз, анкені, екінші сағат бізде ойындарға бай. Сіздерде жағдай әзір екінде 8-ден 6 минут өтіп қалды, 7 минут өтіп қалды. Жағдай қандай білбейм, бізде, мысал үшін, кеңседе жағдай жаңағыдан жанданып қалды. Мысалы, Диана таңғы өзінің жей тұрған тамақтарын жеп қалды.
1: Ең тура.
2: Диана сұлулық салоны іштеп, дәрі ішін жиынтықтады. Бізде осындай жағдай.
1: Сүйлігінде басқа жоқ қалмады. Жандура сүйлеп, мындай біраз тамақтанғаннан кейін. Да, вот такие вот у нас новости, друзья. Какие новости у вас? Обязательно тоже напишите. Нам очень интересно. Наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. Кстати, этот номер вам обязательно еще в скором времени пригодится, потому что мы поиграем с вами в игру под названием «Нейрофакты». Вам нужно написать «Хочу играть у новом гелет» на этот номер, такую вот нашу волшебную фразу, да? И в скором времени мы с вами поиграем и, скорее всего, подарим подарочки от «Додо Пицца». А точнее говоря, у нас готов мерч от «Додо» и сертификат на пиццу, да? Поклонники «Додо Пицца», также есть у вас для вас личные новости. В честь десятилетия компании вас ждет масштабный розыгрыш призов с 5 мая по 30 июня. Компания «Додо» совместно с «Кока-Кола» разыграет более 70 крутых подарков среди участников акции при заказе акционных продуктов. Среди призов игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, робот-пылесос, велосипеды и множество-множество других подарков. Заказывайте любимые продукты, участвуйте в акции и получайте шанс выиграть ценные призы. Также подробности акции на сайте dodopizza.kg.
2: Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгына жол ачкан болгону биздин WhatsApp номер. Достор, 708-90-10-78. Жазыңыз, ойногом келет деңиз, хочу играть деңиз. Салдыда нейрофактыда жолугушабыз ба?
1: Обязательно ждем.
0: Утренний лайв.

0: Нейрофакты.
1: А мы уже дозвонились до нашего очередного слушателя. Скажем, первый слушатель, к сожалению, трубочку не взял. И потом решили поиграть мы с Азаматом. Азамат, привет, доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Как настроение, как дела?
2: Отлично.
3: Азамат, азыр кайсыл жақтасыз, егер сыр болбосо?
2: Азыр жумыштамын, такси жумыскер
3: болуштайм. Ооо.
1: Ишиңизге ийлик калайбыз.
3: Болсун, ийгиликтер болсун анда. Ойну шарт жооп жөнөкөй, Азамат, эки факт айтабыз. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин эле тапсаңыз болду, белексиздики го.
2: Макул, даярмын.
1: Ну, тогда мы слушаем внимательно.
0: Факт номер один.
1: Сегодня решили поговорить про птиц. И додо – это вымершая нелетающая птица с массивным клювом.
0: Факт номер два.
1: Тукан – это розовая птица, которая долго может простоять на одной ноге. Как ты думаешь, Азамат, который из фактов реально существующий, а который – это выдумки искусственного интеллекта?
2: Первый факт, второй.
1: Непонятно пока. Да, первые и вторые факты прозвучали, так, который из фактов правдивый.
2: На первый этот вопрос, этот факт, получается, положительный. Второй ответ, какой-то вариант ту.
1: Еще раз читаю. Додо – это вымершая нелетающая птица с массивным клювом. Тукан – это розовая птица, которая долго может простоять на одной ноге.
2: Второй выдуманный, первый факт.
1: Так, второй факт выдуманный или первый факт? Еще раз.
2: Второй факт выдуманный.
1: Ага. Первый – это реально существующий факт, да?
2: Да, факт.
1: Ну, ты немного неуверенно почему-то отвечаешь, но тем не менее, молодец ты, правда. На самом деле, розовая птица, которая долго может простоять на одной ноге, это, к сожалению, не тукан, а фламинго, да? И ты был прав. Молодец, выигрываешь сертификат от компании Додо и плюс еще и в подарочек мерч получаешь.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Участвовать, вот получилось сегодня.
1: Ну, сегодня, да. Сегодня это у нас везучий.
3: Азамат бүгін чындап азамат болды.
1: Бірақ мұнда емкеде жоп бергенде мұнда уялбайлы, тартынбайлы жақсы-жақ жоп берсеңдер, урматы көрмендер.
3: Ошонда чым нешін, мен түшінбей қалдым да, азамат тура жоопту башында эле тапты, бірақ анан кайрым неле биринчи факты кошуп коётту дейм да. Жана тура эмес деген айтпай калып атты, иши кылып билнесе болот, э?
1: Иши кылып жыйынтыгы жакшы болду, э?
3: Кандай болгон күндө да, финал сонун болду, жеңүүчү болдуңуз. Азаматсыз, азамат ойлонуп аткан кезде WhatsApp аркылуу да жооп жөнөткөндөр бар экен бул жакта. Ал жакта да тура эместер бар экен, туралар бар экен, кимде ким тура жөнөткөн болсо. Азаматтар билеткен суроо, мисалы мен билбейт экем.
1: Вот так вот легко и просто можно выиграть подарочки от нас, друзья, дорогие радиослушатели. Впереди вас ждут еще актуальные новости, лучшие музыкальные хиты, так что присаживаемся поудобнее и поехали дальше.
3: О, дагы да байгел ойындарыбыз бар, андыктан даяр туруңуздар.
0: Нейрофакты.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Пособие для жителей высокогорных районов получают порядка 29 тысяч человек. Данные на 1 мая приводят Минтруда. Ежемесячное пособие положено гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных трудодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Пособие назначается с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. При этом доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Для государственных служащих Кыргызстана планируют ввести дресс-код с элементами национального стиля. Глава Кабмина Албек Асабалиев поручил Министерству культуры подготовить эскизы одежды. При этом для международных встреч и официального протокола прежние правила формы одежды останутся в силе. Ранее членам Кабмина разрешили находиться на рабочих местах без пиджаков и галстуков. Такую меру обосновали экономией электричества из-за снижения нагрузки на кондиционеры. В Кыргызстане Курманайт будет отмечаться 27 мая. Об этом сообщает Духовное управление мусульман. Отмечается, что этот день будет официальным выходным. Курманайт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста. Это один из самых значимых мусульманских праздников. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. Это Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ! Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы хабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктория бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-9150-02.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована. Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты. Стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами. 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997-007-007.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
3: Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Кручу-верчу, перевести хочу.
1: Деп аталат бай кел ойнубуз. Достор, жаңы ойындарыбыз бири кече бысымылды баштаганбыз. Кече толтура варианттар келип, угармандарыбыздын котормочулук көнөрүнө баа бердик эле. Бүгүн кандай болот экен, азыр байкайбыз.
2: Наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. И сохраняйте с удовольствием. Вам именно на этот номер нужно будет отправлять свой перевод. Да, быстренько объясню правила игры. Игра у нас, как вы поняли, свежая, новенькая. Для вас подготовили отрывок из популярной песни, точнее пару строк, да, песня будет на русском языке, вам необходимо перевести этот отрывок на кыргызский язык. И тот, кто переведет более грамотно, более правильно, да, мы этому слушателю подарим подарочки.
1: Ар кимдин өзүнүн орусчасы бар да, кызыктуу котормолорду эле кабыл алыр белүү. Мисалы, менин өзүм орусчам бар да, мен өзүм башкача которушум мүмкүн. Сен деген орус классты бүткөн адам катары, сен башкача которушуң мүмкүн да. Кызыктуу котормолорду эле кабыл алыр белүү. Кандай дейсиң?
2: Ну, можно и так сделать, хорошо?
1: Да, мисалы.
2: В общем, в целом отправляйте свой перевод, друзья. А у нас подарочки очень даже нужные, очень даже полезные, можно сказать.
1: Жаңы оюнда жеңүүчүлөрдүн дагы жаңы болгону жакшы болот деп кошуп койсом болобу? Ошон үчүн көптөн бери угуп, бирок бир да жолу оюнга катышпаган угармандар, бүгүн ушул оюнда аракет кылып көрүңүзчү, балким жеңүүчү болуп каласыз.
2: Приглашаем на волшебное театральное представление Маши и Медведь наших маленьких зрителей и их родителей окунуться в мир любимых сказок. Маша озорная такая и неугомонная снова вляпалась в историю, да? Но на этот раз ее приключения будут особенно захватывающими. Вас ждет веселые песни и танцы, яркие костюмы и декорации, захватывающий сюжет и любимые герои, лазерное шоу и, конечно же, море смеха и позитива. Шоу поставлено профессиональными режиссерами и настоящими фокусниками-иллюзионистами. Друзья, приходите всей семьей, подарите себе и своим детям волшебный день, наполненный радостью. Продолжительность будет 60 минут до данного мероприятия. Пройдет 7 июня в Сейтеке. Это находится по улице Абдумамунова, 197. Начало в 11:00. Билеты можете приобрести на сайте kassir.kg. Друзья, не пропустите. Это вот такое вот прекрасное, незабываемое шоу. А на это шоу, если вы хотите попасть бесплатно, то пишите свой перевод отрывка песни. И так самое время, наверное, послушать отрывок.
1: О, там Шерман Угалы, Мнамындай.
3: Сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай.
2: Ну, достаточно легкий текст, я тебе скажу.
1: Мисалы, мен мүнүн котормокмун, мен жүрөгүм, ой, жүрөгүм колуңда турат, жоготпо, эу, демекмин.
2: Сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. 0708-90-10-78.
0: Кручу, верчу, перевести.

0: автомонитор.
1: 8:45 мүнөт достор, айдоочулар жана жол жүргүнчүлөрүнө керектүү маалыматтарды сиздерге жеткизели. Борбор калабыз Бишкекке бүгүн 19 майда чет өлкөлүк коноктор келгендигине байланыштуу, делегация келгенине байланыштуу бир топ жолдор айрым убактарда жабылып турат экен. Мына ушул келтирилген ыңгайсыздык үчүн жол башкармалыгы тургундардан кечирим сурайт жана маршрутту алдын ала пландап алууну өтүнөт. Андан сырткары Лев Толстой көчөсүнөн Манас проспектисине кире турган бурулуш, өтмөк жана ошондой эле Манас проспектисинен Лев Толстойго чыга турган жагы ремонт иштерине жабылгандыгына байланыштуу айдоочулар мына ушундагы эске алып коюуну суранабыз. Мына ушундай достор, сиз шаардын кайсы бөлүгүндөсүз жана ал жакта кандай жолдо өзгөчө жагдайлар бар экен, бизге кабарлап коюңуз. Автомонитордун алкагында балким автор сиз болуп калышыңыз толук мүмкүн.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до плюс 25. В Иссык-Кульской области днем плюс 15 градусов. В Нарыне также осадки и днем плюс 20. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, днем ожидается до 19 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Пособие для жителей высокогорных районов получают порядка 29 тысяч человек. Данные на 1 мая приводят Минтруда. Ежемесячное пособие положено гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных трудодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Пособие назначается с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. При этом доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Для государственных служащих Кыргызстана планируют ввести дресс-код с элементами национального стиля. Глава Кабмина Албек Асабалиев поручил Министерству культуры подготовить эскизы одежды. При этом для международных встреч и официального протокола прежние правила формы одежды останутся в силе. Ранее членам Кабмина разрешили находиться на рабочих местах без пиджаков и галстуков. Такую меру обосновали экономией электричества из-за снижения нагрузки на кондиционеры. В Кыргызстане Курманайт будет отмечаться 27 мая. Об этом сообщает Духовное управление мусульман. Отмечается, что этот день будет официальным выходным. Курманайт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста. Это один из самых значимых мусульманских праздников. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. Это Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: бесплатно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502 31 11 11.

0: Автоистории на Авторадио.
1: 937 мүнөт достор, окуялардын кезектеги партиясы менен тааныштыралы. Биз бүгүн жакындарыңызды суранган жагына жеткизип жүрүп, анан кээде баш тартканга туура келгенде кандай шылтоолорду айтчу элеңиз деген суроону салганбыз. Окуялар бир жолу менин дос балам дейт, токмокко барып келели десем, машинаны атам айдап кетти деди эле дейт. Анан кийин атасы өзү машина айдабаганын эстегенин эстен чыгарган окшойт. Ошентип алдаганына досума капа болгом дейт. Ачыгын айтып эле жеткизе албайм деп койсо деле мен таарынбайт болчумун деген
2: экен. Да, кстати, в подобных случаях нужно быть аккуратнее, да?
1: Бирок чыныгы эле кандай болгон күндө дагы чындыгын айткан туура болобу дейм, да?
2: Согласна. Когда подруги меня просят довести, я в некоторых случаях с удовольствием довожу, даже я сама предлагаю, да, давай, я говорю, довезу тебя. А иногда, когда они просят довести, я говорю, я не хочу. Я говорю, сегодня я не хочу. И они с пониманием относятся к этому. То есть человек, который действительно близкий, да, человек, то он, мне кажется, с пониманием отнесется к подобным случаям. Так что лучше говорить правду.
1: Жок, анан да мындай болот го, мисалы сен дайым бирөөнү жеткизип жүрөсүң, жардам берип жүрөсүң, андан жардам сураган кезде ал сага баш тартып кое берет го, жөн эле болбогон эле шылтоолор мененчи. Ошондо бир аз мындай капа болуп каласың да.
2: Ошондо айтканга туура келеби же айтпай эле мейли деп эле кете бересиңерби?
1: Эми мейли деп кое бересиң го дейм. Билбейм, эмге айта турган адамдар бар, айтпай тургандар бар. Мисалы мен айтпайт экем.
2: А мен сен жеткирүүчү элемин го, билесиңби? 2 жыл мурун деп.
1: Баягыдачы деп.
2: Мен
1: ошондой кылбайт экем да.
2: А также у меня есть отличная новость. Хочу рассказать про жилой комплекс Москва-Сити. Да, это проект, выполненный в лучших архитектурных традициях Москвы. Он передает ту самую атмосферу легендарных сталинских высоток, эту утонченность, эстетика и, конечно же, настоящая респектабельность Москва-Сити. Это когда архитектура говорит о вашем статусе и без слов. Вот такую вот классную возможность предоставляют ребята из строительной компании «Авангард».
1: Алдыда 20 мүнөттөн кийин тагыраагы биз авто окуялардын жыйынтыгын чыгарабыз. Өзүңүздүн окуяңызды айтып үлгүрүп жетишип калыңыз. Балким Аваз менен Айдананын концертине чакыруу барагын сиз утуп аласыз.
2: Албетте. Будем ждать, друзья. У вас осталось, сколько там, минут 17, скажем. Так что пишите свою историю.
0: Время автоистории. WhatsApp номер 0708-90-1078. Пишите, рассказывайте, делитесь. Ваша история в эфире любимого радио.

0: Автомонитор.
1: 9:43 минут, Барбаросун жолдоруна башпа калды. Достор, тыгындар тууралуу Атыналиев, Ахумбаев жана ошондой эле Арепина көчөлөрүнүн аймагында тыгын бар экен. Анан угарманыбыздан келген билдирүү бар. Эртең менен балдарды мектепке жеткизип, Горький жана Совет көчөлөрүн тарапта 20 мүнөттөн ашык тыгында турдум деген экен. Эң башкысы мектепке кирип, анан чыккандан кийин тыгында калып турасыз го. Азыркы учурда дагы жол жүрүп, анан Борбороздагы көнмүш адатка айланып калган тыгындарда турган болсоңуздар, сиздерге бизден салам болсун. Көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до плюс 25. В Исык-Кульской области днем плюс 15 градусов. В Нарыне также осадки и днем плюс 20. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается до 19 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
14: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: А на часах уже 9:55, друзья. Это значит, что пора уже объявлять до нашего очередного победителя, который в скором времени отправится на концерт Таваза Айданы.
1: Ова, азыр бардык ойынга катышкан, окуя жазган огурмандарга рахматыбызды айталдагы, алардын арасынан Аваз менен Айдананын концертине бара турган ким окуп алышында.
0: Абонентчий номер заканчивается на 204. Мы тебя поздравляем в скором времени, а точнее 30 мая. Ты проведешь отличный вечер.
1: Кантип алыш керек, кандай алыш керек, бардыгын сизге WhatsApp аркылуу жазып койдук. Рахматыбызды айталы. Досур, мына ушинтип таңкалайф дагы өзүнүн ишин жыйынтыктап отурат.
0: Да.
1: Жеңүүчү эмне дейт? Хорошо деп мен жазат. Белек муткандыгын көндөбү.
0: Жазып жөнөтүп койбодук, бага да жетиштикте. Ал эми башка жазган угармандарыбызга да рахмат. Тузда айтабыз, вы большие молодцы, да, получили столько интересных историй, столько хороших лайфхаков, да, можно сказать. Но, к сожалению, так, что подарков у нас не хватает на всех, да. На часах уже 9:56, вот так вот незаметно и пролетело наше утро этого вторника. И отдельное спасибо хочется сказать всем нашим любимым радиослушателям, что 3 часа провели вместе с нами.
1: Жеңүүчүбүз бул жакта жүрөк жөнөттүр, жүрөгү эки көзгө окшойт, гүлү сага эле окшойт да. Ошо кабыл алып койчу.
0: Чоң рахмат. Чоң деген ушундай гүл алып турайынчы.
1: Достор, эртең менен кайрадан угушабыз. Иш күн ийгиликтүү улансын. Эң башкысы маанайдарды көтөрүп алдык. Эми алдыда баары сонун болуш керек, э?
0: Да, всем пока, всем хорошего вторника.
1: Угушканча бар болуңуздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Пособие для жителей высокогорных районов получают порядка 29 тысяч человек. Данные на 1 мая приводит Минтруда. Ежемесячное пособие положено гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных трудодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Пособие назначается с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. При этом доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Для государственных служащих Кыргызстана планируют ввести дресс-код с элементами национального стиля. Глава Кабмина Албек Касабалиев поручил Министерству культуры подготовить эскизы одежды. При этом для международных встреч и официального протокола прежние правила формы одежды останутся в силе. Ранее членам Кабмина разрешили находиться на рабочих местах без пиджаков и галстуков. Такую меру обосновали экономией электричества из-за снижения нагрузки на кондиционеры. В Кыргызстане Курманайт будет отмечаться 27 мая. Об этом сообщает Духовное управление мусульман. Отмечается, что этот день будет официальным выходным. Курманайт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста. Это один из самых значимых мусульманских праздников. К этому часу все. Это Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ! Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра Болгарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлу Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молды 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура. Неміз тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын ережелерін өзгөртүүдө. Фармлит тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn неміз технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Жарқылдағанбы? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінки арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
6: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
7: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до плюс 25. В Исык-Кульской области днем плюс 15 градусов. В Нарыне также осадки и днем плюс 20. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается до 19 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык». Натуральное. Отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normparty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normparty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Пособие для жителей высокогорных районов получают порядка 29 тысяч человек. Данные на 1 мая приводит Минтруда. Ежемесячное пособие положено гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных трудодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Пособие назначается с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. При этом доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Для государственных служащих Кыргызстана планируют ввести дресс-код с элементами национального стиля. Глава Кабмина Албек Асабалиев поручил Министерству культуры подготовить эскизы одежды. При этом для международных встреч и официального протокола прежние правила формы одежды останутся в силе. Ранее членам Кабмина разрешили находиться на рабочих местах без пиджаков и галстуков. Такую меру обосновали экономией электричества из-за снижения нагрузки на кондиционеры. В Кыргызстане Курманайт будет отмечаться 27 мая. Об этом сообщает Духовное управление мусульман. Отмечается, что этот день будет официальным выходным. Курманайт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста. Это один из самых значимых мусульманских праздников. К этому часу все. Это Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ! Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Бар, бар, менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
7: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
8: Аскал, биз жеңебиз.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина.
6: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
9: Информационный партнер Авторадио.
10: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
11: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до плюс 25. В Иссык-Кульской области днем плюс 15 градусов. В Нарыне также осадки и днем плюс 20. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается до 19 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
3: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Пособие для жителей высокогорных районов получают порядка 29 тысяч человек. Данные на 1 мая приводит Минтруда. Ежемесячное пособие положено гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных трудодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Пособие назначается с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. При этом доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Для государственных служащих Кыргызстана планируют ввести дресс-код с элементами национального стиля. Глава Кабмина Албек Асабалиев поручил Министерству культуры подготовить эскизы одежды. При этом для международных встреч и официального протокола прежние правила формы одежды останутся в силе. Ранее членам Кабмина разрешили находиться на рабочих местах без пиджаков и галстуков. Такую меру обосновали экономией электричества из-за снижения нагрузки на кондиционеры. В Кыргызстане Курманайт будет отмечаться 27 мая. Об этом сообщает Духовное управление мусульман. Отмечается, что этот день будет официальным выходным. Курманайт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста. Это один из самых значимых мусульманских праздников. К этому часу все. Это Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Ливи Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапаттуу. Ишенимдү, сапаттуу боёк издеп жатасыз ба? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин директор Бишкек шаары, Аю Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до плюс 25. В Исык-Кульской области днем плюс 15 градусов. В Нарыне также осадки и днем плюс 20. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается до 19 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы. Тэквондо, вокал и хореография. Четырехразовое питание. Уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Эйрлайнс. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Эйрлайнс. Осман Эйрлайнс. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
12: Деятельность лицензирована.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Пособие для жителей высокогорных районов получают порядка 29 тысяч человек. Данные на 1 мая приводят Минтруда. Ежемесячное пособие положено гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных трудодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Пособие назначается с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. При этом доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Для государственных служащих Кыргызстана планируют ввести дресс-код с элементами национального стиля. Глава Кабмина Албек Асабалиев поручил Министерству культуры подготовить эскизы одежды. При этом для международных встреч и официального протокола прежние правила формы одежды останутся в силе. Ранее членам Кабмина разрешили находиться на рабочих местах без пиджаков и галстуков. Такую меру обосновали экономией электричества из-за снижения нагрузки на кондиционеры. В Кыргызстане Курманайт будет отмечаться 27 мая. Об этом сообщает Духовное управление мусульман. Отмечается, что этот день будет официальным выходным. Курманайт традиционно празднуется через 70 дней после окончания поста. Это один из самых значимых мусульманских праздников. К этому часу все. Это Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай эко-газ в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Балаңыздын акыл эсине салым кошуңуз. IT Nest. IT багытындагы заманбап мектептерде балаңызды төмөнкүлөр күтөт. Математика, информатика жана англис тили тереңдетилип окутулат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тэквондо, вокал жана хореография. Күнүнө 4 мал тамактануу. Өзгөчө 3 тилди үйрөө жана тажрыйба алуу мугалимдер. Саат 8:00-ден 18:00 чейин. IT Nest. Ыңгайлуу тарифти тандаңыз. Акунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5-майдан 30 июнга чейин Додо Пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоругучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн бериктер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо Пицца чекит KG сайтында.
6: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейил багы менен курчалган. Москва Сити сиздин дүйнөңүз. Сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланс үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
8: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
9: Деятельность лицензирована.
10: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
9: Деятельность лицензирована.
11: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байкой мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 000 сом. Итоги 1 июня.
4: Яка? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivre Chez France. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivre Chez. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до плюс 25. В Иссык-Кульской области днем плюс 15 градусов. В Нарыне также осадки и днем плюс 20. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, и днем ожидается до 19 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
6: Ищите краску, которая не подведет? Декор-идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0-705-98-88-87.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин 1 от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин 1 сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
11: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0-502-31-11-11.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: самец.
1: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.
1: Ты

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Джарнама.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 даригине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Эти трубы нам уж купил, эту краску нам уж купил. Арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
5: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
6: Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. Ночью опустится до 11. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов. Ночью понизится до 15. В Усть-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1. В Нарыне осадки. Днем потеплит до 18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Опром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Опром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это «Fast Step». Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
9: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
8: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
9: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
12: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлу дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Авария болуп туруп, кап, жаман болгон экен.
6: Бұл жөн ғана кино емес. Бұл чындық менен системаның қағылышы. Чыныгы оқияларға негізделген. Журналист Улан Негизбаевтың жарқын елесіне арналған тасма. «Мафия. Миллион доризи». 23 апрельден баштап бардық кинотеатрларда.
5: Асқал, біз жеңеміз.
7: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
0: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
8: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 11. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 15. В Усть-Кутской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне осадки, днем потеплит до 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.
1: В каждой

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 11. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 15. В Усть-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне осадки, днем потеплит до 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована. Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и профносил, муж сегодня в стройдвор ходил.
8: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
9: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. Ночью опустится до 11. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов. Ночью понизится до 15. В Усть-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1. В Нарыне осадки. Днем потеплит до 18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
11: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит».
13: Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack – четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: стопроцентно, качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com. KG.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина Ли, вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты. Свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина Ли, вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның күйірмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген билеттер күтет. 5-ші майдан 30-ші июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясымен бірге акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық билет тартылады. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылды колонкалары, робот-жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген билеттер. Бұйыртма берді, ұтып ал. Акция туралы толық мәлімет Додо пицца чекит.кз сайтында.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтун Алиева, 165.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Ищите краску, которая не подведет? «Декор-идея» знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аюгран А128 и Токтаналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
8: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 11. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 15. В Усть-Кутской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне осадки, днем потеплит до 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и 1 получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждом

0: Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина Ли, вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттына туу болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
7: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
8: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы. Атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. Ночью опустится до 11. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 15. В Усть-Кутской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне осадки. Днем потеплит до 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Опром-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Опром-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы на муж купил, эту краску на муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина Ли, вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысяч квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Авария болуп туруп, кап жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
4: Мен өрүм канчага палат, ошондойчу.
2: Чыныгы окуяларга негизделген, журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
3: Аскал, биз жеңебиз.
2: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. Ночью опустится до 11. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов. Ночью понизится до 15. В Усть-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне осадки. Днем потеплит до 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык». Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
10: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
11: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
12: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
13: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
14: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Яка? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
3: Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер «Авторадио».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Ратинов клиникасы қабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктория бизнес борбору, Арқа Муын және Бұлчың орларында операциясыз. Профессионалды жәрдем көрсету үшін емі біз сізге дағы да жақынырақпыз. Ратинов клиникасы. Бішкекте 8 филиал. Кеңес алу үшін шақырамыз. 0555-117-337. Ишмердеулік лицензияланған. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-52-02.
3: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
4: Деятельность лицензирована. Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса Европа от компании Авангард Стиль предлагает вам европейские стандарты жизни, 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.
7: Как доставить груз на строительную площадку?
8: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
8: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
10: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости, дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: как узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хавалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер «Авторадио».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
3: Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.